0: пока закрыт. Представитель правительства Испании Педро Санчес посещает Сеуту на пограничном переходе Тарахаль. Он встречается с представителями сил безопасности, а затем принимает участие в координационном совещании с главой правительства Сеуты Хуаном Вивасом. И правительство Испании настаивает, что отношения с Марокко остаются хорошими, и обе стороны уже работают над поиском решения возвращения мигрантов, хотя механизм реализации пока не определен. С аналогичным заявлением выступила также и посол Марокко в Испании Карина Беньях Милан. Мы постоянно поддерживаем контакт. Королевство Марокко просит и рассчитывает, чтобы его граждане, пересекшие границу, вернулись в страну. Мы продолжаем следить за развитием событий. И еще один кризис проживает в Испании в эти недели. Лето 26-го года может стать для Испании одним из самых тяжелых за последние годы по масштабам лесных пожаров. Уже с начала года огонь уничтожил более 173 тысяч гектаров природных территорий, почти в 6 раз больше, чем за тот же период 25-го года. Правительство Испании на этой неделе объявило 211 территорий, 14 автономных сообществ с зонами чрезвычайной ситуации и гражданской защиты. Наиболее серьезные пожары за последнюю неделю произошли в автономном сообществе Мадрид, Кастилья-Леоне, Валенсийском сообществе и Андалусии. По мнению экологов-специалистов, причиной происходящего является не только аномально высокие температуры, а также многолетнее накопление сухой растительности из-за недостаточного ухода за лесами и обезлюдения сельских районов. Хотя многие крупнейшие очаги возгорания на этой неделе уже удалось локализировать, более 11 тысяч человек по-прежнему остаются эвакуированными из-за пожаров. Около 44 тысяч жителей уже смогли вернуться в свои дома после тушения пожаров в их зоне. Во вторник правительство Испании утвердило план экстренной помощи для районов, пострадавших от лесных пожаров. Премьер-министр Педро Санчес призывает все парламентские партии заключить государственный пакт по борьбе с лесными пожарами, так как стране необходима долгосрочная государственная стратегия, выходящая за рамки политических разногласий. В данный момент Испанию накрыла четвертая волна жары этого лета с дневными температурами до 44 градусов. В 13 автономных сообществах объявлены повышенные уровни опасности для населения. Сочетание экстремальной жары, низкой влажности воздуха, сильного ветра и так называемых сухих гроз значительно повышает риск возникновения новых очагов пожаров и повторного распространения уже локализованных. По оценкам властей, порядка 7 тысяч человек находятся на первой линии борьбы с огнем, включая военнослужащих, лесных пожарных, специализированные противопожарные бригады, сотрудники сил безопасности, лесная охрана и службы гражданской защиты. В связи с чрезвычайной пожарной обстановкой Испания задействовала механизм гражданской защиты Европейского Союза. Помощь оказывают Италия, Португалия, Греция и Турция. Мы продолжаем следить за развитием событий. Как всегда, перед летними каникулами политических институтов Испании, они возобновляют свою работу в сентябре. На этой неделе премьер-министр страны Педро Санчес дает итоговую пресс-конференцию, подводя итоги политического сезона и заодно подводя итоги всего срока своего полномочия на финишной прямой законодательного периода, который, судя по заявлениям Педро Санчеса, он намерен довести до конца. До завершения нынешнего созыва парламента остается один год. Один год, чтобы завершить начатые нами реформы и продолжить движение вперед. Премьер-министр подчеркивает достижения своего правительства. Педро Санчес отмечает успехи в экономике, на рынке труда, в развитии доступной и экологически чистой энергетики, а также социальное преобразование. Наше правительство стоит на стороне людей, на стороне простых граждан. Но так было не всегда.
1: Aquí hay un gobierno que se pone del lado de la gente de a pie. Pero no siempre fue así.
0: Санчес заявил, что рассчитывает принять государственный бюджет сразу после летних каникул, а всеобщие выборы провести в следующем году.
1: También cuando gobierna la izquierda son legislaturas que duran 4 años.
0: Положительный баланс испанского премьера не разделяет главная позиция Испании – консервативная народная партия. Секретарь народной партии Мигель Тельяда утверждает обратно заявлением премьера Санчеса, что начиная с его срока полномочий в 2018 году Кальяда говорит, в 2026-м Испания находится в гораздо худшем положении.
2: А pesar del balance triunfalista y megalómano...
0: Несмотря на триумфалистскую и маниакально-грандиозную оценку, которую дает представитель правительства...
2: Que ayer hacía... El presidente del gobierno, él todavía presidente del gobierno.
0: Пока еще представитель правительства, говорит спикер оппозиции. Педро Санчес сохраняет спокойствие и подчеркивает, что ни коррупционные скандалы, ни нестабильная парламентская ситуация не заставят его отказаться от намеченных целей. Завершить законодательную легислатуру через год, в 2027 году. Конец информационной части.
3: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссионе ин русо. На злобу дня.
0: Пятый год войны в Украине, Россия продолжает наращивать масштабы воздушных ударов по всей ее территории, где целями атак становятся не военные объекты, а жилые районы. На этой неделе под ударами оказались Киев, Львов, Кривой Рог, а также Одесская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Ивано-Франковские области. По подтвержденным данным украинских властей, в результате одной из крупнейших воздушных атак последних недель погибли не менее 8 человек, десятки получили ранения. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Кривом Роге, где ракетный удар унес жизни 6 членов одной семьи, включая 2 детей. Европейский Союз остается главным союзником и крупнейшим донором Украины. С начала полномасштабной войны ЕС и его государственные структуры предоставили Киеву помощь на сумму более 200 миллиардов евро. А после сокращения американской поддержки именно Европа продолжает быть самым верным и главным союзником Украины. Реакция Европы на российское вторжение в Украину, а до этого еще ранее пандемия ковида, лишь некоторые примеры, показывающие, что единство всех 27 государств-членов Европейского Союза возможно. И хотя опрос общественного мнения свидетельствует о том, что европейские граждане хотели бы видеть больше единства, процесс укрепления этой сплоченности идет слишком медленно. Ускорить дискуссию о будущем Европейского Союза и его месте в мире, где ведущую роль играют такие державы, как Соединенные Штаты и Китай, сегодня важнее, чем когда-либо. Аранча Гонсалес Лайя, бывший министр иностранных дел Испании, декан Школы международных отношений Института политических исследований Парижа, в своей новой книге предлагает ряд рекомендаций о том, как Европе не остаться в одиночестве в современном мире. Ведущие программы Европа Абьерта, Открытая Европа, Изабель Дон Лера и Лусия Риера задают Аранче Гонсалес вопросы, ответы на которые будет интересно услышать и вам. Представьте себе мир, скажем, через 2 десятилетия, где Соединенные Штаты, Китай и Россия по своему усмотрению перекраивают международную повестку, а Европейский Союз превращается в зависимого игрока. Украина потерпит поражение, Гренландия окажется под контролем США, а НАТО прекратит свое существование. Это вымышленный, но вполне возможный сценарий. Так где же находится Европа в том мире, который сегодня формируют великие державы? Аранча.
4: Bueno, Europa estará donde quiera estar, pero tiene que querer. И, sobre todo, tiene que actuar.
0: Европа будет там, где сама захочет быть, но для этого она должна действительно захотеть. И прежде всего, уже сегодня ей необходимо действовать решительно и твердо, понимая, что те основы, на которых она развивалась в последние десятилетия, стремительно исчезают. Мир, основанный на правилах, уступает место грубой силе. Трансатлантическое партнерство и НАТО сменяются отношениями с Соединенными Штатами, которые становятся все более неудобным партнером, постоянно прибегающим к давлению на Европейский Союз. Границы теперь могут прикраиваться с помощью беспилотников и танков. В этом новом мире мы, европейцы, должны, во-первых, осознать, насколько все изменилось, а во-вторых, найти политическую волю для большего объединения.
4: Мы должны быть осознанными того, что изменилось, и, во-вторых, Unir la voluntad para unirnos más.
0: В своей книге вы рисуете антиутопическое будущее Европейского Союза, ослабленного, раздробленного и неспособного действовать сообща. Это, безусловно, предупреждение. Но есть ли у Европы еще время проснуться?
4: Yo creo que sí, no hay nada inevitable. Aunque todos nos quieren hacer creer que es inevitable.
0: Думаю, да, ничего не предопределено. Хотя многие пытаются убедить нас в обратном. Нас убеждают в этом извне. Китай, Россия, США. И некоторые внутри самой Европы тоже хотят, чтобы мы поверили, будто битва уже проиграна. Но если мы сами примем это как неизбежность, то проиграем еще до того, как вступим в борьбу. Поэтому эту борьбу необходимо вести. А это означает уже сегодня становиться сильнее, еще теснее объединяться, создавать единый рынок, защищать нашу демократию, развивать собственный военный потенциал сдерживания и опираться на ту огромную силу, которой является европейский патриотизм. Мягкая сила, которая всегда была отличительной чертой европейской дипломатии, достаточно ли она в нынешних условиях? Означает ли это необходимость создания собственной армии и Европейского оборонного союза?
4: Да,
0: я действительно считаю, что Европе необходим полноценный оборонный

0: Союз. Сегодня защищать мир и сам европейский проект мира обозначает обладать достаточной силой, чтобы удержать любого потенциального противника от нападения. Тот, кто решился атаковать Европейский Союз, должен понимать, что столкнется с Европой, готовой защищать себя всеми возможными средствами. Но совсем недавно мы увидели пример того, насколько трудно Европейскому Союзу двигаться вперед сообща. Провал европейского проекта ФКС вновь продемонстрировал слабость европейской обороны и то, что в решающий момент национальные интересы берут верх над общими. Но у нас есть и другой пример. Это то, как Европа продолжает помогать Украине. Это тоже является европейским потенциалом сдерживания. И мы делаем это даже тогда, когда Соединенные Штаты отошли в сторону. И мы делаем это даже тогда, когда пессимисты в Европе говорили, что мы устанем, что мы больше не сможем продолжать. Таким образом, у нас есть два разных примера. И я думаю, что мы должны строить свое будущее, опираясь именно на тот пример, который дает нам возможность смотреть вперед с большей уверенностью и большей силой. Президент Трамп постоянно напоминает Европе о своей готовности оказывать давление. Но для нас главный вопрос заключается не в том, что собираются делать Соединенные Штаты, а в том, как будет действовать Европа. Когда мы выступаем единым фронтом, Соединенные Штаты тоже вынуждены учитывать эту реальность. Когда Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Гренландию, часть территории государства, члена Европейского Союза, все страны ЕС ясно дали понять, что в случае подобных действий последуют ответные меры. И тогда Соединенные Штаты отступили. Поэтому главный вопрос не в том, чего хочет Америка. Главный вопрос, на что готов сам Европейский Союз. Что произойдет, если Украина потерпит неудачу?
1: Empiezo precisamente diciendo que Europa se acaba el día que dejamos caer a Ucrania.
0: Я утверждаю, что Европа закончится в тот день, когда мы позволим Украине пасть. Потому что для нас Украина имеет экзистенциальное значение. И это экзистенциальный вопрос, потому что падение Украины означало бы, что Европа готова принять тот факт, что ее сосед Россия обладает возможностью по своему желанию, силой менять границы Европы. Европа себе этого не может позволить.
1: Porque para nosotros Ucrania es existencial. La caída de Ucrania supondría que Europa estaría dispuesto a aceptar que un vecino suyo llamado Rusia tiene la capacidad de cambiar las fronteras de Europa por la fuerza a su antojo. Y eso Europa no se lo puede permitir.
0: Да, основы, на которых строится европейский проект, это ценности и защита прав человека, которая, кстати, оказалась подорвана, особенно после войны в Газе. Трудно ли верить в Европу, которая не наказывает такую страну, как Израиль? Считаете ли вы, что существует опасность того, что граждане Европы перестанут верить в европейские ценности?
1: Sí que lo es, sí que lo hay. Y entiendo este sentimiento de doble estándar por parte de los ciudadanos.
0: Да, такая опасность существует. Понимаю ощущение двойных стандартов со стороны граждан. Мне кажется, что самым честным было бы признать, Европейский Союз – это одновременно интересы и ценности. Без ценностей Европейский Союз не является Европейским Союзом. Права человека, свободы, верховенство права, международное право. Но иногда действительно трудно объединять интересы и ценности. Было бы честнее по отношению к нашим гражданам объяснить эту сложность, обсуждать ее вместе с ними, а не просто делать вид, будто мы продолжаем полностью соответствовать европейским ценностям, когда это не так. И европейцы сами это видят. В конечном счете, это искусство управления противоречиями, которые иногда неизбежны. Но чего нельзя делать, это просто скрывать их.
1: Luego es el arte de gestionar las incoherencias que a veces son inevitables, pero que lo que no se puede simplemente es esconderlas.
0: Если ценности отходят на второй план, то что остается основой того европейского патриотизма, о котором вы говорите, Аранча?
1: Bueno, yo es que el patriotismo europeo yo no lo entiendo como una identidad étnica o como un nacionalismo a la escala europea. Yo lo entiendo como un...
0: Я не понимаю европейский патриотизм как этническую идентичность или как национализм европейского масштаба. Я понимаю его как гражданскую позицию, как новое решение европейских граждан принимать те издержки, которые предполагает совместная жизнь и совместное будущее. Потому что они понимают, существуют также и преимущества, которые превышают эти издержки и которыми они тоже хотят отделиться. Это не национализм европейского масштаба и не сумма 27 национализмов с синим флагом на заднем плане. Это именно европейская гражданственность, понимание того, что мы хотим быть вместе и что ради этого готовы также принимать цену совместной жизни.
1: Un civismo europeo, el entender que queremos

0: estar juntos y que para ello estamos dispuestos también a aceptar los costes de vivir juntos.
1: Вещая поверх барьеров.
2: Такой получился разговор с бывшим министром иностранных дел Испании Аранчес Гонсалес Лайя. Думаю, он очень важен, чтобы вы его услышали. У микрофона Светлана Демидова. Суббота, 1 августа. А вот два дня назад, 29 июля, каждый год, вы знаете, что отмечался Международный день разбитого сердца? Такая вот символическая дата. Международный день разбитого сердца. Ну, просто классика жанра «Разбитое сердце» испанского исполнителя поп-звезды Александра Санса, да? Хотя день, Международный день разбитого сердца не является официальной международной памятной датой, он не учрежден международными организациями, но, тем не менее, он приобрел популярность в практически во всех европейских странах, потому что напоминает, какое эмоциональное воздействие могут оказывать расстояние, расставание, безответная любовь или утрата близких отношений. И как важна забота о нашем психическом здоровье в такие периоды. Заботьтесь о себе, дорогие. Кино, кстати, уже не раз обращалась к теме любви и утраты. Достаточно вспомнить фильмы Педро Альмодовара «Поговори с ней», «Закон желания», «Разомкнутые объятия», «Джульетта» или же «Болеслава». Однако сегодня испанский кинематограф все чаще завоевывает мировую аудиторию не мелодрамами, а напряженными триллерами, криминальными историями и психологическими детективами. Международное признание кино «Made in Spain» сегодня уже это не только Педро Альмодовар. Мировую известность получают фильмы самых разных режиссеров испанских. Кто еще не посмотрел фильм «Общество снега» Хуана Антонио Байона? Вы можете поискать его на платформе Netflix. А «Лабиринт фавна» Гильермо дель Торо видели? Он удостоен 3 премий «Оскар». Также посоветую «Хищники» режиссера Родриго Сарагоина, один из самых громких европейских фильмов последних лет, или «Алькарас» режиссер Карло Симон, которая завоевала с этим фильмом «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Кстати, а вы знаете, что одним из первых испанских режиссеров был сам король Испании Альфонс XIII, который правил Испанией до 1931 года. Он снял более 50 фильмов. Но, честно сказать, далеко не лучших. А по-настоящему испанская киноиндустрия заявила о себе в конце 90-х годов прошлого века. И имена испанских режиссеров Педро Альмодовар, Алехандро Менабар, Изабель Койшет, Хуан Антонио Байона, Давид Труэба, Альберто Родригес вышли на международную проекцию именно в это время, равно как и имена испанских актеров. Кто не знает Антонио Бандераса, который стал международной звездой после голливудской картины «Маска Сора», а Хавьер Бардем стал первым испанским актером, получившим премию «Оскар» вместе с испанской актрисой и моделью Пенелопой Круз, они превратились в одну из самых известных актерских пар мирового кино. А последним подтверждением нынешнего международного успеха испанского кино становится полицейский триллер «La Desconocida» «Неизвестная» режиссера Габе Ибаньеса.
3: No vamos a nadie. No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí.
2: В порту Барселоны находят связанную женщину, которая не помнит ни своего имени, ни того, как оказалась в грузовом контейнере. И пока инспектор Анна Риполь пытается установить ее личность, на незнакомку опять совершают новое покушение. Расследование постепенно раскрывает опасные тайны ее прошлого и выводит полицию на след преступной сети. Фильм, вышедший в начале июня на платформе Netflix, уже за первую неделю набрал более 7 миллионов просмотров и возглавил мировой рейтинг неанглоязычных фильмов сервиса, вошел в первую десятку сразу в 58 странах. Так что берите на заметку «La Desconocida», неизвестная, режиссер Кабе Ибаньес.
3: Знаешь, кем я?
4: И decidme mejor que soy tratante de placeres.
5: Más enredos tenéis que una telaraña.
4: Vive Dios, que si no me contuviera os arrancaría las narices y los ojos, hijo de una perra.
2: Лето в Испании невозможно без фестиваля классического театра «Вальмагра», который завершил свою 49-ю программу 26 июля с рекордными показателями. За 25 дней театр посетили 78 тысяч зрителей, а сборы превысили 550 тысяч евро. 50 спектаклей

и 106 театральных постановок. Средняя заполняемость зала практически 99%. Одним из самых ярких событий фестиваля стала постановка радиоспектакля «Эль Бускон» по произведению Франциско де Кеведо, которому в этом году исполнилось бы 400 лет. Спектакль был представлен знаменитым

0: микрофона Светлана Демидова.
1: Приветствую из Мадрида. Суббота, 1 августа. Испанский анклав в Африке, автономный город Сеута, проживает крупнейший миграционный кризис в своей истории. Речь идет о массовом наплыве мигрантов из Марокко. Мужчины, женщины и дети сумели обойти волнолом Тарахаль, который разделяет территорию Сеуты и Марокко, в надежде начать
2: un futuro mejor, una vida mejor, un sitio mejor.
3: Yo quiero estar en España.
1: Лучшее будущее, лучшую жизнь, лучшее место. Я хочу жить в Испании. Однако автономный город не располагает возможностями для оказания гуманитарной помощи такому количеству прибывших. Власти называют цифру около 40 тысяч мигрантов за последнюю неделю. Председатель правительства Сеуты обратился с сигналом СОС, и испанское правительство направило в город подразделение армии для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Начинаем с информационной части, после которой предлагаем интервью с бывшим министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лая, которую она дала программе «Радио Экстерьер де Испания. Открытая Европа». А в завершении выпуска, если останется времени, о культурных новостях испанского лета. Начинаем.
0: «Радио Экстерьер де Испания. Эмиссион en ruso».
1: Миграционный кризис продолжает оказывать беспрецедентное давление на южную границу Испании. Тысячи человек переплывают море вокруг волнолома Тарахаль, который разделяет марокканское и испанское побережье. Многие используют надувные круги и другие подручные средства, чтобы добраться до испанской территории. Поток людей в Сеуту не прекращается. По морю вплавь и по суше. Люди пересекают границу как ночью, так и среди бела дня. В течение недели в Сеуту уже проникло около 40 тысяч человек из Марокко. Это почти половина самого населения автономного города. Они незаконно проникают на территорию страны, обходя установленные пограничные пункты контроля, свидетельствует официальный представитель Объединенного профсоюза сотрудников национальной полиции Испании Анна Аларкон.
4: Están accediendo irregularmente al territorio nacional. Están eludiendo los controles fronterizos que hay establecidos.
1: Марокканские силы безопасности пытаются сдержать поток, однако пока этих мер недостаточно. Подключена армия Испании. Бронетехника усилила подразделения гражданской гвардии. Параллельно с массовым проникновением мигрантов в Сеуту были также зафиксированы несколько попыток пересечения границы в автономном городе Мелия, тоже анклав на Испании на африканском побережье. Около 10 часов вечера два дня назад пограничный переход с Марокко закрыт. Представитель правительства Испании Педро Санчес посещает Сеуту на пограничном переходе Тарахаль. Он встречается с представителями сил безопасности, а затем принимает участие в координационном совещании с главой правительства Сеуты Хуаном Вивасом. И правительство Испания настаивает, что отношения с Марокко остаются хорошими, и обе стороны уже работают над поиском решения возвращения мигрантов, хотя механизм реализации пока не определен. С аналогичным заявлением выступила также и посол Марокко в Испании Карина Беньях Милан. Мы постоянно поддерживаем контакт. Королевство Марокко просит и рассчитывает, чтобы его граждане, пересекшие границу, вернулись в страну. Мы продолжаем следить за развитием событий. И еще один кризис проживает в Испании в эти недели. Лето 26-го года может стать для Испании одним из самых тяжелых за последние годы по масштабам лесных пожаров. Уже с начала года огонь уничтожил более 173 тысяч гектаров природных территорий, почти в 6 раз больше, чем за тот же период 2025 года. Все правительство Испании на этой неделе объявило 211 территорий, 14 автономных сообществ с зонами чрезвычайной ситуации и гражданской защиты. Наиболее серьезные пожары за последнюю неделю произошли в автономном сообществе Мадрид, Кастиле-Леоне, Валенсийском сообществе и Андалусии. По мнению экологов-специалистов, причиной происходящего является не только аномально высокие температуры, а также многолетнее накопление сухой растительности из-за недостаточного ухода за лесами и обезлюдения сельских районов. Хотя многие крупнейшие очаги возгорания на этой неделе уже удалось локализировать, более 11 тысяч человек по-прежнему остаются эвакуированными из-за пожаров. Около 44 тысяч жителей уже смогли вернуться в свои дома после тушения пожаров в их зоне. Во вторник правительство Испании утвердило план экстренной помощи для районов, пострадавших от лесных пожаров. Премьер-министр Педро Санчес призывает все парламентские партии заключить государственный пакт по борьбе с

0: лесными пожарами, так как стране необходима долгосрочная государственная стратегия, выходящая за рамки политических разногласий. В данный момент Испанию накрыла четвертая волна жары этого лета с дневными температурами до 44 градусов. В 13 автономных сообществах объявлены повышенные уровни опасности для населения. Сочетание экстремальной жары, низкой влажности воздуха, сильного ветра и так называемых сухих гроз значительно повышает риск возникновения новых очагов пожаров и повторного распространения уже локализованных. По оценкам властей, порядка 7 тысяч человек находятся на первой линии борьбы с огнем, включая военнослужащих, лесных пожарных, специализированные противопожарные бригады, сотрудники сил безопасности, лесная охрана и службы гражданской защиты. В связи с чрезвычайной пожарной обстановкой Испания задействовала механизм гражданской защиты Европейского Союза. Помощь оказывают Италия, Португалия, Греция и Турция. Мы продолжаем следить за развитием событий. Как всегда, перед летними каникулами политических институтов Испании, они возобновляют свою работу в сентябре. На этой неделе премьер-министр страны Педро Санчес дает итоговую пресс-конференцию, подводя итоги политического сезона и заодно подводя итоги всего срока своего полномочия на финишной прямой законодательного периода, который, судя по заявлениям Педро Санчеса, он намерен довести до конца. До завершения нынешнего созыва парламента остается один год, чтобы завершить начатые нами реформы и продолжить движение вперед. Премьер-министр подчеркивает достижения своего правительства. Педро Санчес отмечает успехи в экономике, на рынке труда, в развитии доступной и экологически чистой энергетики, а также социальное преобразование. Наше правительство стоит на стороне людей, на стороне простых граждан, но так было не всегда.
1: Aquí hay un gobierno que se pone del lado de la gente de a pie. Pero no siempre fue así.
0: Санчес заявил, что рассчитывает принять государственный бюджет сразу после летних каникул, а всеобщие выборы провести в следующем году.
1: También cuando gobierna la izquierda son legislaturas que duran 4 años.
0: Положительный баланс испанского премьера не разделяет главная позиция Испании – консервативная народная партия. Секретарь народной партии Мигель Тельядо утверждает обратно заявлением премьера Санчеса, что, начиная с его срока полномочий в 2018 году, Тельядо говорит, в 2026-м Испания находится в гораздо худшем положении.
2: A pesar del balance triunfalista y megalómano,
0: несмотря на триумфалистскую и маниакально-грандиозную оценку, которую дает представитель правительства,
2: que ayer hacía el presidente del gobierno, él todavía presidente del gobierno.
0: Пока еще представитель правительства говорит спикер оппозиции. Педро Санчес сохраняет спокойствие и подчеркивает, что ни коррупционные скандалы, ни нестабильная парламентская ситуация не заставят его отказаться от намеченных целей. Завершить законодательную легислатуру через год, в 2027 году. Конец информационной части.
3: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso. На злобу дня.
0: Пятый год войны в Украине, Россия продолжает наращивать масштабы воздушных ударов по всей ее территории, где целями атак становятся не военные объекты, а жилые районы. На этой неделе под ударами оказались Киев, Львов, Кривой Рог, а также Одесская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Ивано-Франковские области. По подтвержденным данным украинских властей, в результате одной из крупнейших воздушных атак последних недель погибли не менее 8 человек, десятки получили ранения. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Кривом Роге, где ракетный удар унес жизни 6 членов одной семьи, включая 2 детей. Европейский Союз остается главным союзником и крупнейшим донором Украины. С начала полномасштабной войны ЕС и его государственные структуры предоставили Киеву помощь на сумму более 200 миллиардов евро. А после сокращения американской поддержки именно Европа продолжает быть самым верным и главным союзником Украины. Реакция Европы на российское вторжение в Украину, а до этого еще ранее пандемия ковида, лишь некоторые примеры, показывающие, что единство всех 27 государств-членов Европейского Союза возможно. И хотя опрос общественного мнения свидетельствует о том, что европейские граждане хотели бы видеть больше единства, процесс укрепления этой сплоченности идет слишком медленно. Ускорить дискуссию о будущем Европейского Союза и его месте в мире, где ведущую роль играют такие державы, как Соединенные Штаты и Китай, сегодня важнее, чем когда-либо. Аранча Гонсалес Лайя, бывший министр иностранных дел Испании, декан Школы международных отношений Института политических исследований Парижа, в своей новой книге предлагает ряд рекомендаций о том, как Европе не остаться в одиночестве в современном мире. Ведущие программы «Европа Абьерта», «Открытая Европа», Изабель Долера и Луси Арьера задают Аранче Гонсалес вопросы, ответы на которые будет интересно услышать и вам. Представьте себе мир, скажем, через два десятилетия, где Соединенные Штаты, Китай и Россия по своему усмотрению перекраивают международную повестку, а Европейский Союз превращается в зависимого игрока. Украина потерпит поражение, Гренландия окажется под контролем США, а НАТО прекратит свое существование. Это вымышленный, но вполне возможный сценарий. Так где же находится Европа в том мире, который сегодня формируют великие державы? Аранча.
4: Bueno, Europa estará donde quiera estar, pero tiene que querer. И, sobre todo, tiene que actuar.
0: Европа будет там, где сама захочет быть, но для этого она должна действительно захотеть. И, прежде всего, уже сегодня ей необходимо действовать решительно и твердо, понимая, что те основы, на которых она развивалась в последние десятилетия, стремительно исчезают. Мир, основанный на правилах, уступает место грубой силе. Трансатлантическое партнерство и НАТО сменяются отношениями с Соединенными Штатами, которые становятся все более неудобным партнером, постоянно прибегающим к давлению на Европейский Союз. Границы теперь могут перекраиваться с помощью беспилотников и танков. В этом новом мире мы, европейцы, должны, во-первых, осознать, насколько все изменилось, а во-вторых, найти политическую волю для большего объединения.
4: Мы должны быть conscientes de lo que ha cambiado y segundo, juntar Unir la voluntad para unirnos más.
0: В своей книге вы рисуете антиутопическое будущее Европейского Союза, ослабленного, раздробленного и неспособного действовать сообща. Это, безусловно, предупреждение. Но есть ли у Европы еще время проснуться?
4: Yo creo que sí, no hay nada inevitable. Aunque todos nos quieren hacer creer que es inevitable.
0: Думаю, да, ничего не предопределено. Хотя многие пытаются убедить нас в обратном. Нас убеждают в этом извне. Китай, Россия, США. И некоторые внутри самой Европы тоже хотят, чтобы мы поверили, будто битва уже проиграна. Но если мы сами примем это как неизбежность, то проиграем еще до того, как вступим в борьбу. Поэтому эту борьбу необходимо вести. А это означает уже сегодня становиться сильнее, еще теснее объединяться, создавать единый рынок, защищать нашу демократию, развивать собственный военный потенциал сдерживания и опираться на ту огромную силу, которой является европейский патриотизм. Мягкая сила, которая всегда была отличительной чертой европейской дипломатии, достаточно ли она в нынешних условиях? Означает ли это необходимость создания собственной армии и Европейского оборонного союза? Да, я действительно считаю, что Европе необходим полноценный оборонный союз. Сегодня защищать мир и сам европейский проект мира обозначает обладать достаточной силой, чтобы удержать любого потенциального противника от нападения. Тот, кто решился атаковать Европейский Союз, должен понимать, что столкнется с Европой, готовой защищать себя всеми возможными средствами. Но совсем недавно мы увидели пример того, насколько трудно Европейскому Союзу двигаться вперед сообща. Провал европейского проекта ФКАС вновь продемонстрировал слабость европейской обороны и то, что в решающий момент национальные интересы берут верх над общими. Но у нас есть и другой пример. Это то, как Европа продолжает помогать Украине. Это тоже является европейским потенциалом сдерживания. И мы делаем это даже тогда, когда Соединенные Штаты отошли в сторону. И мы делаем это даже тогда, когда пессимисты в Европе говорили, что мы устанем, что мы больше не сможем продолжать. Таким образом, у нас есть два разных примера. И я думаю, что мы должны строить свое будущее, опираясь именно на тот пример, который дает нам возможность смотреть вперед с большей уверенностью и большей силой.
4: Президент
0: Трамп постоянно напоминает Европе о своей готовности оказывать давление. Но для нас главный вопрос заключается не в том, что собираются делать Соединенные Штаты, а в том, как будет действовать Европа. Когда мы выступаем единым фронтом, Соединенные Штаты тоже вынуждены учитывать эту реальность. Когда Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Гренландию, часть территории государства, члена Европейского Союза, все страны ЕС ясно дали понять, что в случае подобных действий последуют ответные меры. И тогда Соединенные Штаты отступили. Поэтому главный вопрос не в том, чего хочет Америка. Главный вопрос, на что готов сам Европейский Союз. Что произойдет, если Украина потерпит неудачу?
4: Empiezo precisamente diciendo que Europa se acaba el día que dejamos caer a Ucrania.
0: Я утверждаю, что Европа закончится в тот день, когда мы позволим Украине.

0: не пасть. Потому что для нас Украина имеет экзистенциальное значение. И это экзистенциальный вопрос, потому что падение Украины означало бы, что Европа готова принять тот факт, что ее сосед Россия обладает возможностью по своему желанию, силой менять границы Европы. Европа себе этого не может позволить.
1: Porque para nosotros Ucrania es existencial. La caída de Ucrania supondría que Europa estaría dispuesto a aceptar que un vecino suyo llamado Rusia tiene la capacidad de cambiar las fronteras de Europa por la fuerza a su antojo. Y eso Europa no se lo puede permitir.
0: Да, основа, на которых строится европейский проект, это ценности и защита прав человека, которая, кстати, оказалась подорвана, особенно после войны в Газе. Трудно ли верить в Европу, которая не наказывает такую страну, как Израиль? Считаете ли вы, что существует опасность того, что граждане Европы перестанут верить в европейские ценности?
1: Sí que lo es, sí que lo hay. Y entiendo este sentimiento de doble estándar por parte de los ciudadanos.
0: Да, такая опасность существует. Понимаю ощущение двойных стандартов со стороны граждан. Мне кажется, что самым честным было бы признать, Европейский Союз — это одновременно интересы и ценности. Без ценностей Европейский Союз не является Европейским Союзом. Права человека, свободы, верховенство права, международное право. Но иногда действительно трудно объединять интересы и ценности. Было бы честнее по отношению к нашим гражданам объяснить эту сложность, обсуждать ее вместе с ними, а не просто делать вид, будто мы продолжаем полностью соответствовать европейским ценностям, когда это не так. И европейцы сами это видят. В конечном счете, это искусство управления противоречиями, которые иногда неизбежны. Но чего нельзя делать, это просто скрывать их.
1: Luego es el arte de gestionar las incoherencias que a veces son inevitables, pero que lo que no se puede simplemente es esconderlas.
0: Если ценности отходят на второй план, то что остается основой того европейского патриотизма, о котором вы говорите, Аранча?
1: Bueno, yo es que el patriotismo europeo yo no lo entiendo como una identidad étnica o como un nacionalismo a la escala europea. Yo lo entiendo como un...
0: Я не понимаю европейский патриотизм как этническую идентичность или как национализм европейского масштаба. Я понимаю его как гражданскую позицию, как новое решение европейских граждан принимать те издержки, которые предполагает совместная жизнь и совместное будущее. Потому что они понимают, существуют также и преимущества, которые превышают эти издержки и которыми они тоже хотят делиться. Это не национализм европейского масштаба и не сумма 27 национализмов с синим флагом на заднем плане. Это именно европейская гражданственность, понимание того, что мы хотим быть вместе и что ради этого готовы также принимать цену совместной жизни.
1: Un civismo europeo, el entender que queremos estar juntos y que para ello estamos dispuestos también a aceptar los costes de vivir juntos.
0: Вещая поверх барьеров. Вот такой получился разговор с бывшим министром иностранных дел Испании Аранчо Гонсалес Лайя. Думаю, он очень важен, чтобы вы его услышали. У микрофона Светлана Демидова. Суббота, 1 августа. А вот два дня назад, 29 июля, каждый год... Вы знаете, что отмечался Международный день разбитого сердца? Такая вот символическая дата. Международный день разбитого сердца. Ну, просто классика жанра «Разбитое сердце» испанского исполнителя поп-звезды Александра Санса, да? Хотя день, Международный день разбитого сердца не является официальной международной памятной датой, он не учрежден международными организациями, но, тем не менее, он приобрел популярность в практически во всех европейских странах, потому что напоминает, какое эмоциональное воздействие могут оказывать расстояние, расставание, безответная любовь или утрата близких отношений. И как важна забота о нашем психическом здоровье в такие периоды. Заботьтесь о себе, дорогие. Испанское кино, кстати, уже не раз обращалось к теме любви и утраты. Достаточно вспомнить фильмы Педро Альмодовара «Поговори с ней», «Закон желания», «Разомкнутые объятия», «Джульетта» или же «Болеслава». Однако сегодня испанский кинематограф все чаще завоевывает мировую аудиторию не мелодрамами, а напряженными триллерами, криминальными историями и психологическими детективами. Международное признание кино «Made in Spain» сегодня уже это не только Педро Альмодовар, мировую известность

0: получают фильмы самых разных режиссеров испанских. Кто еще не посмотрел фильм «Общество снега» Хуана Антонио Байона? Вы можете поискать его на платформе Netflix. А «Лабиринт фавна» Гильермо дель Торо видели? Он удостоен 3 премий «Оскар». Также посоветую «Хищники» режиссера Родриго Сарагоина, один из самых громких европейских фильмов последних лет, или «Алькарас» режиссер Карло Симон, которая завоевала с этим фильмом «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Кстати, а вы знаете, что одним из первых испанских режиссеров был сам король Испании Альфонс XIII, который правил Испанией до 1931 года. Он снял более 50 фильмов, но, честно сказать, далеко не лучших. А по-настоящему испанская киноиндустрия заявила о себе в конце 90-х годов прошлого века. И имена испанских режиссеров Педро Альмодовар, Алехандро Менабар, Изабель Койшет, Хуан Антонио Байона, Давид Труэба, Альберто Родригес вышли на международную проекцию именно в это время, равно как и имена испанских актеров. Кто не знает Антонио Бандераса, который стал международной звездой после голливудской картины «Маска Сора»? А Хавьер Бардем стал первым испанским актером, получившим премию «Оскар». Вместе с испанской актрисой и моделью Пенелопой Круз они превратились в одну из самых известных актерских пар мирового кино. А последним подтверждением нынешнего международного успеха испанского кино становится полицейский триллер «La Desconocida» «Неизвестная» режиссера Габа Ибаньеса.
1: No vamos a nadie. No tenemos registro del contenedor y sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí.
0: В порту Барселоны находят связанную женщину, которая не помнит ни своего имени, ни того, как оказалась в грузовом контейнере. И пока инспектор Анна Риполь пытается установить ее личность, на незнакомку опять совершают новое покушение. Расследование постепенно раскрывает опасные тайны ее прошлого и выводит полицию на след преступной сети. Фильм, вышедший в начале июня на платформе Netflix, уже за первую неделю набрал более 7 миллионов просмотров и возглавил мировой рейтинг неанглоязычных фильмов сервиса. Вошел в первую десятку сразу в 58 странах. Так что берите на заметку «La Desconocida», неизвестная, режиссер Кабе Ибанис.
1: Sabes quién soy?
2: Y decid mejor que soy tratante de placeres.
3: Más enredos tenéis que una telaraña.
2: Vive Dios, que si no me contuviera os arrancaría las narices y los ojos, hijo de una perra.
0: Лето в Испании невозможно без фестиваля классического театра «Вальмагра», который завершил свою 49-ю программу 26 июля с рекордными показателями. За 25 дней театр посетили 78 тысяч зрителей, а сборы превысили 550 тысяч евро. 50 спектаклей и 106 театральных постановок. Средняя заполняемость зала практически 99%. Одним из самых ярких событий фестиваля стала постановка радиоспектакля «Эль Бускон» по произведению Франциско де Кеведо, которому в этом году исполнилось бы 400 лет. Спектакль был представлен в знаменитом театре «Кораль де Комедиас» в Альмагре, одном из старейших театральных пространств Испании. И фестиваль «Вальмагра» в этом году объединил более 700 профессионалов театра из 5 стран. Следующий, 50-й, станет юбилейным и получит статус события исключительного общественного значения в Испании.
4: Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer.
0: Ну, а это уже звуки, которые звучали 2 дня назад в Мадриде. Да-да, знаковый летний фестиваль столицы «Ночи в ботаническом саду», «Ночи дель Ботанико», проходят под музыку Рубена Бладеса. Панамский певец и композитор поэт сальсы представляет песни со своего последнего альбома «Фотографиес». И наряду с новыми произведениями мы тогда слушаем «Ботанический сад», слушает известные его хиты «Педро Наваха» или «Пластика». Песни, ставшие классикой латиноамериканской музыки и принесшие Рубену Бладесу мировую известность. Выступление.
5: España en la historia con Eduardo Juárez Valero. Del relato a la realidad en Radio Exterior de España.
6: Bueno, españoleros, españolas, bienvenidos a una nueva edición de este magnífico reducto para amantes de la historia de España, de su cultura y de su civilización. Aquí en Radio Exterior de España, a los mandos de la nave tengo al gran Valentín.